убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдела вам бо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла, не хвала. Видно сам на мисли люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде па ко появи се проблем, se nasmihnem in povem, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor.

0: Изявя на Ничо 80-22-55.
1: Сте же поискусили Туно Маруцела?
2: Само Туна, олчно олен сол, нич другега.
1: Туна Маруцела. Коморие найде пот до твоего сърца. На воля у всех более заложенных търговинах. Туна Маруцела.
3: Добро утро! Добро утро! Послушате Денис Ауди Шоу. Полетие е тисти час, кое по-пълнома нормално зайтърковати сладолет и те му речи освежие за червен. С вами са Аня Рамшак, Лара Тошич, Миха Дежелак и Денис Аудич.
4: Морте поест сладолед, отрод све сладолед морте поест, да бо замрзовалник у пол простор тут за лед. Ко да чекай сладоледа поест.
3: Наша най-любша ютрене забава надалюе стай!
4: Lepo zdrav.
2: Živjo.
4: Aplikacija govori 34 stopin, zraven pa feels like 42, ni hec, paste nase.
5: Čakaj, gledaš aplikacijo, sem glih kar vreme povedala dve minuti nazaj.
4: Sam ti možeš povedati, ko se počutimo, a veš, feels like.
5: Ja, vroče, sej že 14 dni tako, sej vemo, kako je.
4: Ne bo vroče še med rjuhami, dve vstopnici za romantični večer leta imamo za vas John Legend, to soboto, Pula, amfiteater, legenda na legendarnem prizorišču. Imamo dve vstopnici za vas, ko zaslišite njegovo All of Me, pošljete SMS na nič 51300 s pripisom koncert in svojimi podatki, ime, priimek in odkot ste. Med vsemi poslanimi izžrebamo, preden se poslovimo.
6: Ja, in če znam dobro prebrati tamle John Legend, All of Me, to bo zdale.
4: Lahko pa da ne bo, Miha. Nič 51300, koncert in pa vaši podatki.